Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел совещание по вопросам лицензирования некоторых видов деятельности. Участники мероприятия обсудили ряд потенциальных изменений. Например, правительство предложило повысить требования к квалификации медиков в частных клиниках. Глава государства поручил доказать необходимость таких корректировок. Также Александр Лукашенко согласился с расширением полномочий Департамента охраны МВД. Структура будет выдавать лицензии и другим компаниям на установку домофонов. Самой важной темой жизни белорусов является их здоровье. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Около 80% респондентов ответили, что уделяют больше всего внимания своему состоянию. Также примерно 2/3 людей назвали важными для себя темы семьи, денег, душевного покоя и самореализации.
0: К новостям в мире.
1: Доступность жилья в городах стран Евросоюза находится на критически низком уровне. Соответствующее заявление выпустили власти сообщества. Официальный Брюссель считает, что такая проблема стала одной из самых актуальных в объединении. Согласно опросам, более 50% жителей европейских городов считают, что вопрос жилья нужно решать как можно скорее. Потому руководство Евросоюза предложит своим странам меры по исправлению ситуации. К новостям регионов. Подготовку Дзержинска к областному фестивалю «Дожинки» необходимо закончить сегодня. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко в рамках рабочего визита в город. Глава администрации отметил, что речь идет о завершении ремонта или обновления основных объектов. В их числе жилые дома, местный колледж и монтаж всех необходимых архитектурных форм. Руководитель подчеркнул, что эту неделю нужно посвятить благоустройству территории в Дзержинске. Напомню, областной фестиваль «Дожинки» пройдет в городе в субботу. И в завершение выпуска. Использование костров ускоряло эволюцию человеческого общества. Так считает группа ученых из Великобритании. Они отмечают, что пламя создает особый тип светового излучения. Оно почти не нарушает естественные циклы сна и способствует общению между людьми. Также специалисты полагают, что всполохи огня могут синхронизировать работу нейронов у ряда представителей нашего вида. Подобный эффект должен был создавать чувство общности у древних людей возле костра. Вместе с тем, ученые подчеркивают, их работа пока носит только теоретический характер.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Понедельник, то самое время и тот самый день недели, когда для того, чтобы прийти в норму и проснуться, не только врачи, но и люди со стажем ранних подъемов рекомендуют включать нашу Минскую волну. Ну а дальше уже и утро в радость, как говорится, и понедельник будет приятнее. Поэтому предлагаю, друзья, вместе бодриться этим понедельником. Взлетаем и попутно смотрим, что там за окном.
0: О погоде.
1: А за окном, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди пройдут. Температура воздуха утром и днем от 16 до плюс 22. В столице же переменная облачность без существенных осадков. Температура от 11 до 20. Со знаком «плюс» это главное, тепло держится и нам велит держаться в этот понедельник. Мы еще вперед немного заглянули на неделю, там будет тепло. Ну а сейчас смотрим, что у нас в планах на этот час. Итак, друзья, главное правильно начать неделю, а гороскоп под конец часа поможет нам всем это сделать. А также, если любите свежие продукты, то, ну, кто ж не любит, да, предлагаю экскурсионный тур в Новой Лебяжи в середине часа с нашим корреспондентом. Ну и кого вместо самой красивой девушки страны отправили на Мисс Мира, скоро расскажу подробности. Я тоже, Юлия Умарова, отправляюсь в путь-дорожку, буду вашим попутчиком еще 3 часа, друзья. Я не обещаю, что вы полюбите понедельники, но знаю одно точно. Музыка сделает любое утро на высокой ноте.
0: Слушаем наше на МВ-радио.

И абсолютно точно поет Артик и Асти, каждый имеет право быть счастливой. Но не факт, друзья, что красивой. Вот, например, как в одной американской стране, Малави. Именно об этом я сейчас хочу и рассказать. Итак, там разразился настоящий скандал. Должны были отправить на конкурс «Мисс Мира» победительницу национального конкурса красоты, которую честно признали самой красивой девушкой страны. Но на международный конкурс почему-то поехала не она, а девушка, которая заняла второе место, и это, внимание, дочка министра. Так бывает, да. Официально сказали, мол, другая девушка не подходит по возрасту, но люди быстро посчитали, что по правилам Мисс Мира участвовать можно с 17 до 27 лет. Как раз в этот возраст она и попадала. Тогда организаторы начали говорить, что у дочки министра просто больше опыта в международных конкурсах. И в итоге они извинились за неразбериху, ничего себе неразбериха с возрастом, но на конкурс все равно поехала дочка министра. И знаете, чем все закончилось? Эта девушка, дочка министра, даже в первую двадцатку не попала. Победительницей по итогу-то стала совсем другая участница из Доминиканской Республики. Вот такая история, вот такие пироги. Смотрите, если королеву делает характер, а не корона, то почему тогда на конкурс поехала именно дочка министра, а не девушка, которую честно выиграла? И ладно бы это все ради какого-то великого результата, да? Так нет, результат нулевой. И что это такое? Даже в двадцатку не вошла. Вот и здесь ни красоты миру не показали, ни результата не принесли, ну а девушку, которая реально победила, просто подвинули. Честно говоря, не знаю эту девушку, но обидно за нее, как за родную дочь. Понедельник, друзья, день тяжелый, но мы справимся. Будем держаться поближе к радиоприемнику, поближе к нашей волне 97.4 FM. Оставайтесь, самое главное, для себя красивыми и честными.

0: на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: связи.
1: Алло!
2: Итак, алло, привет, друзья, как слышно? Это «Улет на утро», и сегодня мы отправляемся на рынок Таборы. Зачем, спросите вы? Да потому что лето ушло, до зимы еще далеко, а осень – это время урожая. Уже скоро и дожинки пройдут, как итог и главный символ окончания сбора урожая. Но это только под конец недели, а мы ее только начали. Что уже можно подать к столу, что сейчас самое дешевое и стало трендом на рынке Таборы? Вопрос решаемый, я понимаю, что каскад вопросов, но хорошо, что Дарья Надтачаева, наш специальный корреспондент газеты «Минская правда», пришла ко мне на помощь. Поэтому слушаем и впитываем информацию.
0: Спецкор. С места событий.
3: Всем привет! Сентябрь пока не слишком радует погодой, зато на рынке новой лебяжи в Таборах сейчас встретились сразу несколько сезонов. Арбузы и дыни еще напоминают о лете, а рядом уже появились первые мандарины и хурма. Ну а начнем мы с овощей. Картофель можно найти от 1 рубля 30 копеек за килограмм, огурцы от 2 рублей. Томаты, сливки немного подорожали. Еще неделю назад их продавали от рубля, а сейчас примерно от рубля 40 копеек. Появилась и тыква по 2,5 рубля. А вот бахчевые осени пока не сдаются. И арбузы, и дыни можно купить всего по 90 копеек за килограмм. Сейчас в самом разгаре сезон винограда. Цены начинаются от 5 рублей 90 копеек. А рядом уже первые признаки осени. Мандарины по 8,5 и хурма-королек почти по 12 рублей. Из необычного лавровый лист продают прямо ветками по 4 рубля, а за 7 можно купить целый кустик перца в горшке. В общем, на Таборах сейчас можно собрать корзину на любой сезон. Арбуз для тех, кто отказывается отпускать лето, хурму для тех, кто уже смирился с осенью.
2: Ой, Даша, спасибо тебе огромное. Действительно, хороший такой набор у нас получился. Но вот что там я запомнила, появляться мандарины и хурма начали, да? Все это есть в продаже, друзья. Кто давно хотел, соскучился по этому вкусу, бегом на Таборы. Но и меня удивили цены на арбузы. От 90 копеек. Я вчера буквально покупала в палатке около дома за 2,50, друзья. Ну что это такое, Даш, где ты была раньше? Ну, итак, расклад такой. Мы едем на Таборы, а затем звезды расскажут, что со всем этим делать. Потому что у нас на носу гороскоп, друзья, дождитесь своего прогноза. Не, ну 90 копеек, а я за 2,50, обалдеть.

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, друзья, у нас было целых два дня тишины, суббота и воскресенье. Помимо новостей, конечно же, они работают круглосуточно. Ну а мы улетное утро отдыхали, набирали сил, никуда не спешили. И вот теперь пора заводиться, пора включаться, просыпаться и узнавать, что звезды нам приготовили на эту неделю. Овны, традиционно начинаем с вас. Важное решение уже на подходе. Планы могут резко измениться. Реагируйте быстро и по ситуации, овны, да? Тельцы. День-праздник. Лидерские качества зашкаливают, поэтому заряжайте своим примером всех вокруг. Тельцы, дайте подпитаться вашей батарейкой. Близнецы. У вас удачное время для общения с близкими. Финансовые вопросы решатся. Просто доверьтесь процессу. Раки. А вот вы смело начинайте новое. Проекты или хобби выстрелят. Но не забывайте дышать и отдыхать. Львы. Ваш выход. Показывайте таланты. В личной жизни, возможно, приятная искра. Львы, потом отпишитесь, как она там проскочила, не торкнула ли слишком уж сильно. Девы, рутина накроет, но не утоните в ней. Организуйте время так, чтобы осталось место для чая и тишины, в общем-то, для себя. Весы, обаяние бьет ключом. Берите свое и в любви, и в работе. Сегодня все будет получаться. Скорпионы, разберитесь в чувствах. Честность с собой и другими – это лучшее, что можно сделать. Стрельцы, а вот у вас финансовый вопрос решится очень даже легко. Можно все покупать, вкладывать и радоваться этой жизни. Козероги. День встречи и разговоров. Новые знакомства равно новые возможности. Не молчите, вы будете обязательно услышаны. Водолеи. Прокачивайте свои навыки. Интересные предложения уже в пути не пропустите. Главное, чтобы курьер там нигде не задержался. Рыбы. День с сюрпризами. Интуиция включена на полную, поэтому доверьтесь ей в любой непонятной ситуации. Как и доверьтесь нашему утру на МВ-радио. Друзья, это шоу «Улетное утро». Еще целую два часа буду с вами я, Юлия Умарова. Ну а пока уходим на небольшую музыкальную паузу и дожидаемся новостей.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 8 до 12 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как изменяются цены и что обнаружили в Узбекистане.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил Папу Римского Льва XIV с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил многолетнее служение Папы, которое вдохновляет верующих на милосердие. Глава государства заверил, что Беларусь поддержит инициативы Святого Престола, направленные на справедливый и устойчивый мир. Президент пожелал Папе долгих лет жизни, здоровья и благословения. Средний уровень цен немного снизился в Беларуси. Об этом сообщили в Национальном статкомитете. Ведомство изучало ситуацию в июле и августе. В последнем месяце лета стоимость товаров и услуг стала чуть меньше по сравнению с прошлым периодом. Вместе с тем, в сравнении с концом минувшего года, инфляция составляет около 3%.
0: К новостям в мире.
1: Природные запасы пресной воды в Германии стремительно истощаются. Об этом сообщает газета «Билд». В июне дефицит влаги в стране достиг 25 миллиардов тонн. Это больше половины объема Боденского озера. С 2015 года засушливые условия усиливаются, особенно истощаются грунтовые воды. Ученые опасаются, что водные ресурсы не успеют восстановиться до конца года, даже если осадков будет больше нормы. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. И в завершение выпуска. Остатки дворцового комплекса 8 века обнаружили в Узбекистане. Сооружение находилось внутри укрепленной цитадели и могло служить резиденцией местных правителей. В одном из помещений исследователи нашли фрагменты древних скульптур. Дворец существовал в период арабской экспансии. Находка поможет ученым понять устройство городов и управление в Центральной Азии раннего Средневековья.
0: Новости компании.
1: Почему все больше белорусов выбирают жизнь вдали от мегаполиса? Может, потому что там находят свое счастье, растят детей, зарабатывают на гуслях и собирают на деревенской дискотеке до 480 человек. Смотрите истории тех людей, кто ни за что не вернется в город. Включайте программу «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность.

0: пенсии. И рука сама тянется к таблеткам. Стоп, руки убрали от аптечки. Тут нам на помощь, друзья, приходит кардиолог и рассказывает, как снизить высокий пульс без всякой там химии. В понедельник это актуально, поэтому схема простая. Записывайте. 4 секунды мы делаем вдох, 6-8 секунд выдох. И пауза на 1 секунду, чтобы осознать, что вы вообще делаете, что происходит. Повторять надо 15 раз. Обещают, что через минуты 2 пульс упадет на 10 ударов. Так что в ближайшее время будем пробовать. Ну а если ничего не помогает и пульс все равно зашкаливает, значит, не надо принимать ничего на свой счет. Только деньги и, конечно же, возможности. Одна такая, между прочим, будет в этом часе. Дельфины вам передадут приветы, а я билеты в дельфинарий. Помимо этого, обсудим новость, что поляки займутся украинцами на своей территории. Рассмотрим эту ситуацию пристально. И уже совсем скоро будем праздновать этот понедельник. Да, поводы есть, ну а если нет, найду. Быть добру, друзья, меня зовут Юлия Умарова. Еще целых 2 часа с вами в улетном утре. Ну а теперь вызываем скорую, музыкальную скорую паузу, да? Поехали.
1: Наши на Минской волне.

Друзья, для того, чтобы неделя прошла позитивно и с приятным творческим настроением, ее нужно правильно начать. И напомнить, что на Минской волне, что не день, то праздник. Причем несколько. Выбираем сегодня один или все сразу, как хотите. Главное, чтобы с песней. Итак, день шуршания и слушания шорохов. Очень странное название, если честно, праздника. Слушание шорохов. Хотя сейчас самая шумная пора года, да? Невозможно не согласиться. Листья желтые над городом кружатся, а ветер гуляет не только в голове. Пусть, друзья, тогда по такому случаю и в вашу сторону шуршит ветер перемен. Только не как сквозняк, да, а теплый, приятный такой бриз. Поэтому желаю всем изменений в лучшую сторону этой осенью. Ну и день у меня все под контролем сегодня отмечается. Не то чтобы у меня, это такой всемирный день. Очень двойственная фраза, однако. Жизнь может изменить свой ход в любой момент. Поэтому как можно быть уверенным на 100% в чем-то? Но можете быть уверенным, что это утро пройдет на все 100%, если будете оставаться со мной, Юлией Умаровой. Ну и пусть понедельник действительно принесет добрые вести.

0: Реклама на Минской волне.
1: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив Знаменского агро поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Так, друзья, время разобраться, что в мире произошло за то время, пока мы отдыхали. И оказывается, судя по заголовкам, в Польше скучно не бывает. Обсуждают они создание гражданского патруля. Это, знаете, такая народная дружина, которая будет отлавливать украинцев. 21 века повеяло чем-то таким, знаете ли, 39-м годом. Организация эта существует с 24-го года, провела 2000 патрулирований, и теперь у них новая идея. Группы быстрого реагирования для гражданских задержаний. Я не оговорилась, гражданское задержание. Да, звучит почти как гражданский арест, только без закона, без полномочий, и, судя по всему, возможно, еще и без тормозов. И... один из активистов на закрытом съезде заявил, что украинцы неблагодарные, живут 4 года и не говорят по-польски. Ну что ж ты будешь с ними делать? Ну явно у тех, кто бежал от конфликта, польский не в приоритете. Ну ладно, им виднее. А тут еще и Германия подъехала. АДГ, альтернатива для Германии, рвется к власти. И у них программы, что бы вы думали, сокращение помощи Украине. Отмена статуса военных беженцев и ремиграция. Ну то есть отправка их обратно. Это что получается? Сначала вы приглашаете в свою страну, а потом вот так. Но стоит ли игра таких мер? Запад под 30-е годы всегда так. Сначала вспомните экономический кризис, потом виноватые находятся, потом патруль. Мы это, увы, уже все проходили. История циклична. Евросоюз есть, а сказать пока некому. Но хорошо, друзья, что мне есть что и кому сказать. Предлагаю сбавить градус. У нас скоро игра, и билеты в дельфинарии ждут своего победителя. И эта игра точно стоит того.

0: Шифробот.
1: Итак, 8:41 в Беларуси. Друзья, я думаю, что все уже присутствующие уже разогрелись. Отлично. Значит, и сыграть пора. Вот эти самые нейроны запустить, которые за выходные, не будем лукавить, атрофировались. В общем, задание уже есть, да и подарок тоже. Напомню, что стартует наша фирменная игра «Интерактив Шифробот», где главная задача — угадать, что зашифровано в виде эмоджи. Найти задание можно в нашем инстаграме. Заходите, если вы еще не подписаны, и исправляйте это все дело. «Минская волна» — у нас яркий малиновый логотип. И в сторис вы найдете задание. Так вот, важно угадать название книги. А там она ставит одно слово в противоречие другому. Автор, между прочим, ни капельки не худой. И, естественно, играть мы это будем не впустую, не в холостую, а за билеты в дельфинарий. Друзья, не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца. А я объединяю всех наших слушателей за право побороться, оказаться в том самом дельфинарии. Поэтому 3, 2, 1, вперед!

0: Шифробот.
1: А теперь, друзья, барабанная дробь. Я выбрала 14-го человека. Именно его, кто угадал книгу «Война и мир». Конечно же, это был правильный ответ. И только один человек попал в цель, оказавшись под номером 14. Толстой бы прослезился. Я гарантирую, Наташа Ростова бы захлопала в ладоши. Но очень много вас угадало, конечно же, эту классику. Однако правила таковы, что только одного человека я могу отправить в Минский дельфинарий. Но этот один человек может с собой взять кого-то, кто ему дорог и любим. Сегодня Екатерина, последней цифры номера 8116, оказалась под номером 14, а значит, выиграла в нашем шифроботе и забирает билеты в Минский дельфинарий. Екатерина, Катя, я вас поздравляю. Ждите сообщения от нашего редактора. Он совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как попасть на удивительное морское шоу. А все желающие, также не упускайте возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. Ну, если в этом мы уже мастера, да, знаем, как туда отправиться, как посмотреть это шоу очень просто с нашим розыгрышем, то как отправиться в 9-й час, нам подскажет только Яна Довбенко. Она уже готовит свежий выпуск новостей и совсем скоро появится в нашей студии. Дождемся.

0: реклама на Минской волне.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и кто покорил Альпийские горы.
0: Новости.
1: Предприятия Беларуси освоили производство современных средств связи для вооруженных сил. Об этом заявил президент нашей страны в рамках посещения одного из военных полигонов в Брестской области. Глава государства отметил, что такие системы позволяют уменьшить число специалистов для выполнения нужных задач. Вместе с тем Александр Лукашенко уверен, количество подобных комплексов все еще невелико. Потому президент поручил наращивать производство и оснащать современными средствами связи все соединения вооруженных сил Беларуси. Инфляция в Беларуси сохраняется ниже установленного предельного показателя. Такие данные приводит Евразийский банк развития. В частности, в августе инфляция составила 4,5%. Это ниже целевого параметра в 7%. Так, специалисты отмечают ускоренный рост цен на непродовольственные товары. При этом базовая инфляция сохраняет свою позицию.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По его словам, это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Американский лидер заявил, что этот вопрос уже обсуждался. Цены на дизель в США и Европе достигли рекордных значений. Командно-штабное учение стартует в Минской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Учение станет завершающим этапом учебного сбора территориальных войск Червеньского и Березинского районов. Его цель – совершение навыков офицеров и обучение личного состава слаженным действиям. Мероприятие завершится в среду. И в завершение выпуска. 9-летний мальчик стал самым молодым альпинистом, покорившим Монблан. Об этом сообщает издание «La Stampa». Речь идет о жителе Великобритании. Мальчик поднялся на вершину высотой более 4800 метров вместе с отцом. Последний отметил, что для него важнее любовь сына к горам, а не рекорд. В будущем герой ситуации хочет стать палеонтологом, а альпинизм для него останется хобби.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Всем ранний утренний привет, утро понедельника. Знаете, я тут подумала, а зачем мы вообще так много времени тратим на то, чтобы страдать? Вот есть научный факт, что большинству людей хватает 12 минут, чтобы посетовать на понедельник. Нам хватит 3 минут, я вас умоляю. Сказали, ну понеслась и вперед. Потому что новая неделя – это не наказание, а возможности. Ну, по крайней мере, мы так себе говорим, да, и это всегда работает. И вообще, понедельник – это наименее дождливый день недели. Посмотрите прямо сейчас за окно, я же говорю. Все ноют, а погода оказывается на нашей стороне. Сегодня без ливней, ветер будет слабый, к обеду потеплеет еще более. Так что зонт можно оставить дома, погода шепчет. Идите, работайте, я вам не помешаю. Вот так ведь всегда, когда погода шепчет, работа зовет. В общем, с понедельником, друзья, которые мы не ждали, но раз уж он пришел, загляните к нам в Инстаграм, там есть удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этого утра. Решайте, под что мы сегодня начнем неделю. И я тем временем разыграю билеты в развлекательный центр для всей семьи Pixieland, поэтому успейте сделать и то, и другое. Ну, а я напомню, что меня зовут Юля Умарова, у нас утро, и оно не только доброе, но еще и музыкальное.
3: Наши на минской волне.

Осень укутывает на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Те, кто уже на работе, огромный привет, потому что наша нервная система – это не бесконечный аккумулятор. Мы тут с утра уже и на понедельник посетовали, и давление себе накрутили. Сначала накрутили, потом отпустили. Пора, друзья, перезарядиться. 9 часов и 17 минут нам об этом напоминают. Лучший способ это сделать, конечно же, игра «Вылетит, поймаешь», которая прямо сейчас стартует. Самое главное условие – это просто делать свои приемники погромче, неважно, откуда вы нас слушаете, из колонок, из автомобиля, или же у вас есть стационарный радиовещатель. Поэтому, друзья, делайте громче, в одной из песен прозвучит секретная отбивка. Вы ее должны расслышать раз, отправить мне на Viber Telegram 8029-1010-307-2. И еще вам должно сегодня повезти, вы должны оказаться самым первым и точным. Именно в таком случае вы заберете билеты в развлекательный центр для всей семьи Pixieland. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland находится в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера. Иду искать победителя, того самого, для кого прекрасное далеко уже совсем близко. Ну а песня Леонида Руденко нам в этом помогает. Сопровождает, так сказать, на всех поворотах.

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине «Праудашоп».
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на «Праудашоп» и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей!
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9:28, и прежде чем мы, друзья, нырнем в эту новую неделю с головой, давайте сделаем паузу. Пит-стоп. Не вечно же работать. Не для работы созданы мы. Мы созданы для жизни, для радости и наслаждения. А работа — это так, чтобы скучно не было. Итак, друзья, подвожу итоги нашего интерактива. Вылетит и поймаешь. Сегодня была жаркая борьба за билеты в развлекательный центр для всей семьи Pixieland. Ну, конечно, школа же началась, сады, дети... Вот эти удрючают, приходят после школы, садов. Надо же как-то их выгуливать. Вот это тот случай, когда повезло Ирине. Последние цифры Ирины 2280. Ирина, я надеюсь, у вас есть кого выгулить, ну или на крайний случай себя любимую. Порадуйте билетами в развлекательный центр для всей семьи. Ну а для вас, друзья, комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland находится в торгово-развлекательном центре Червинский на 3-м этаже и работают без выходных с 10 утра до 10 вечера. Нравятся мне такие понедельники, поддельники, да, которые, ну, если и не работу подкидывают, то хотя бы билеты вот в Pixieland. Поэтому всем отличного дня, кто находится в дороге, удачного пути. Пусть вам сопутствуют только зеленые светофоры, а мы идем дальше в музыку и, конечно же, в удачную посадку. Она скоро.

0: «Дачная посадка».
1: 9:38 в Беларуси, идем на снижение. Сегодня тот самый день, когда можно сломать наши собственные шаблоны и пойти вообще в другое русло. Нет, не в другую сторону, в противоположную работе, а в музыкальном плане это касается. Два музыкальных жанра сойдутся в битве за ваш фавор. И выбор сегодня будет очень непростой, но его сделать надо. И можно это сделать в нашем инстаграме. Заходите, там в сторис висит удобный опрос. А также после прослушивания пишите мне свои предпочтения. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Прислушаюсь сегодня к каждому голосу. Ну а пока переходим к прослушиванию.

Don't Stop Believin' вдарим рок на нашей волне. Иногда можно, дозарядка нам ой, как понадобится сегодня. Вот знаете, в жизни может всегда все идти не по плану. Бывают очень сложные моменты в жизни, чаще всего это по понедельникам. Но если не прекращать верить или идти, ехать, лететь, неважно, то вы точно будете там, где так и мечтали оказаться. Поэтому переходим к делу. Голосуйте за песню, если она вам нравится, если она вас одаривает таким настроем, такой мотивации, что хочется жить и проживать этот понедельник на полную. 8029-1010-307 – это наш номер волны. Пишите за песню, если хотите ее послушать целиком. Но, возможно, не стоит спешить. Есть же еще и вторая на очереди.

0: love.
1: The Highwayman, Highwayman, именно так и называется песня. Если к року мы еще могли быть готовы, то вот к кантри, ну, никак нет. Но это шоковая терапия, которую мы заслуживаем. Песня – баллада о реинкарнации, о том, что одна душа живет сотни жизней, но остается верной самой себе. Невероятная лирика, приятный теплый вайб путника и полет фантазий. То, что, собственно, и нужно в начале недели. Если песня нравится, если хотите ее послушать в полном метре, жду голоса в Viber. Телеграм 8029-1010-307. В общем-то, два жанра, два направления, два настроения, а мысль одна. Что бы вы ни выбрали, песня играть будет отменная.

0: «Дачная посадка».
1: Ну все, друзья, наша встреча подходит к концу. 9 часов 47 минут, ну пора уже. 3 часа улетного утра пролетели незаметно, потому что в хорошей компании по-другому и быть не может. И знаете, главное в этой жизни – это верить в лучшее и оставаться человеком. Пускай песни в нашей «Удачной посадке» сегодня конкурировали, но смыслы ни в коем случае. Они друг друга дополняли. Так что пусть и ваш понедельник будет не тяжелым, а дополняет во всех делах. Как и песня «The Highway», Highwayman, именно так и называется песня, сегодня будет дополнять нас во всех начинаниях в этой новой неделе. В стиле песни, за которую вы все проголосовали, пусть этот день и пройдет. Так размеренно, знаете, сглажено. Ну а музыка на МВ-радио нам в этом будет помогать. Поэтому всем отличного дня. Пусть понедельник дополняет вас, а не вы его. Меня зовут Юлия Умарова. Увидимся и услышимся завтра. Пока.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите реклама @mvolna.бай. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем сообщили в ГАИ и что создали китайские ученые.
0: Новости.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут. Власти Беларуси установили нормы обеспечения детей в домах матери и ребенка исправительных учреждений. Соответствующее постановление приняло Министерство внутренних дел. Документ описывает, какие предметы и в каком количестве государство выделяет несовершеннолетним. В перечне можно найти продукты питания, средства личной гигиены, одежду и обувь. Если детей передают на воспитание, например, родственникам, то их также обеспечивают рядом необходимых изделий. Число активных предприятий продолжает расти в Беларуси. Такие данные представил Национальный статкомитет. По итогам прошлого года в стране насчитывается порядка 270 тысяч активных субъектов хозяйствования. Количество коммерческих организаций увеличилось почти на 4,5%. Также в стране работают более 150 тысяч индивидуальных предпринимателей.
0: К новостям в мире.
1: США намерены вернуть в переговоры с Ираном обсуждение ядерной программы. Об этом сообщает CNN. Иран готов обсуждать ее только после урегулирования вопроса с Ормузским проливом и снятия американской блокады своих портов. Напомню, в июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако США возобновили удары. После этого Вашингтон перешел к экономическому давлению на Тегеран. К новостям регионов. Около 60 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за два дня правоохранители задержали порядка 90 бесправников и нетрезвых водителей. К административной ответственности привлекли порядка 220 пешеходов. И в завершение выпуска. Китайские исследователи реконструировали облик древнего суперконтинента Гондвана. Ученые обнаружили ранее неизвестные фрагменты земной коры. Специалисты проанализировали более 25 тысяч образцов магматических пород. С помощью искусственного интеллекта они выявили погребенные участки коры в Азии, Европе и Северной Америке. Теперь площадь Гондвана оценивается в 80% всей суши планеты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать белорусам и где обнаружили древний город.
0: Новости.
1: Стратегия развития тепличного хозяйства сформирована в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. По информации ведомства, в межсезонье производители полностью обеспечивают рынок свежими огурцами. При этом по томатам пока закрывается лишь около 40% потребности. Так, в декабре планируется ввод новых тепличных комплексов. Это позволит практически полностью закрыть потребность в отечественных томатах. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации в четверг. Акция приурочена ко Дню народного единства. Обратиться к специалистам в устной форме могут малообеспеченные граждане в первой половине дня. При этом обсуждения не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью и не требовать ознакомления с документами. Более подробную информацию можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
0: К новостям в мире.
1: США обсуждают с Украиной передачу лицензий на производство устаревших боеприпасов для комплексов «Патриот». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Речь идет о менее современных версиях перехватчиков. Американский лидер не стал комментировать планы европейских стран по продаже ракет Украине. Он отметил, что США быстро восстанавливают запасы вооружений. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко проведет личный прием граждан в Борисове. Мероприятие состоится на базе местного райисполкома 30 сентября. Для встречи с главой центрального региона необходимо предварительно записаться по телефону. Звонить можно до четверга в рабочее время. Номер для связи можно узнать на сайте Борисовского райисполкома. И в завершение выпуска. Древний город обнаружили при строительстве жилого дома во Франции. Об этом сообщает издание Popular Mechanics. Археологи выявили три культурных слоя – Гальскую крепость первого века до нашей эры, римские постройки и средневековые здания. Среди находок – подвалы, мастерские, керамика и монеты, которые свидетельствуют о полном поселении до прихода римлян. Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки помогут раскрыть историю затерянного города Тоннер.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне. Hey!

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Этой осенью не обойтись без ярких дофаминовых аксессуаров. И сегодня в моде цветные перчатки выше локтя – оперные. Желтые, фиолетовые, алые, оранжевые, зеленые – выбирайте любого оттенка радуги. Из атласа или кожаные, а может, из полупрозрачной органзы? Как же носить? Чаще всего ими дополняют вечерние образы, причем выбирают именно контрастные, яркие. Подобным аксессуаром, кстати, можно завершить и будничный образ с твидовым костюмом. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
8: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и каким свойством обладает музыка.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит церемонию вручения государственных наград. Глава государства отметил тех, кто своим трудом и талантом делает Беларусь лучше. Александр Лукашенко заявил, что День народного единства стал близок к народу. Он напомнил, что почти 200 улиц и площадей названы в честь этой даты. Президент подчеркнул, праздник прижился и занял почетное место. Более 20% площадей сахарной свеклы убрано в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Озимые зерновые посеяны почти на 30% запланированных площадей. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 99%. Отмечу, Минская область лидирует по накопанному корнеплоду. Также в регионе собрали больше всего зерновых с учетом рапса.
0: К новостям в мире.
1: Совместное учение «Рубеж-2026» стартовало в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ. В маневрах участвуют воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Общая численность участников составляет около 1500 человек. Задействовано более 300 единиц техники и более сотни беспилотников. Военные должны отработать действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований. К новостям регионов. 6 пожаров произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорание зафиксировали в Логойском, Несвежском, Пуховичском и Столбцовском районах, а также городе Крупки. Погибших нет, пострадали 3 человека. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Музыка может облегчать боль. К такому выводу пришли американские ученые. Такой эффект происходит в случае, когда мелодия нравится слушателю. В экспериментах участники, которым давали выбирать музыку, переносили боль дольше и оценивали ее как менее интенсивную. Активное вовлечение в песни при этом усиливало обезболивающий эффект. Однако большинство исследований проводилось на здоровых добровольцах с кратковременной болью. Эффект при хронических болях пока не ясен.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Всем привет, друзья! Здесь я, Ника Романова, и между делом вот что хочется сказать. У понедельника есть одна суперсила. Он дает нам шанс начать все сначала. Забыть о том, что не получилось на прошлой неделе. Ведь у нас впереди целых 5 новых дней, чтобы что-то изменить, что-то начать, что-то сделать лучше. Не надо ждать пятницы, чтобы жить. Не надо.

0: возьму под контроль нашего краша Адамса. Послушаем его New Heart на МВ-радио.
1: День пролетит незаметно между делом.

0: не забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: волна. В курсе дела.
1: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, друзья мои, хотят отделиться от Великобритании. Требование будет выдвинуто сегодня на встрече представителей кельтских регионов, если, кстати, не уже выдвинуто, и таким образом может быть сделан первый шаг на пути к распаду Великобритании. Кстати, они же давно об этом грезили. Главная цель этой беспрецедентной коалиции – возврат в состав Европейского Союза, из которого Великобритания вышла в рамках Brexit. После региональных выборов в мае органы исполнительной власти во всех трех автономиях впервые в истории одновременно возглавили лидеры партии, выступающих за независимость. Вот и решили этим дружно воспользоваться. Кстати, в Ирландии в субботу находился с визитом же еще и президент США Дональд Трамп. Журналисты поинтересовались, что он думает о возможном воссоединении Северной Ирландии с республикой. Дональд за словом в карман не полез и к ужасу Лондона заявил, что очень хотел бы видеть Ирландию объединенной. Так что сегодняшний понедельник может стать в истории роковым британским понедельником. Ну а Британия скукожится до размеров старой доброй, при этом очень одинокой Англии.
0: В курсе дела.

Вот как раз сейчас и узнаем подробнее, чего ждать от этого густого, вкусного, чистого белорусского воздуха, какую погоду он нам сейчас принесет. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 до плюс 22. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный тоже 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18-20, вечером плюс 13-15 градусов. Ну а добавить свой жирный плюс к этому понедельнику вы можете, кстати, у нас в эфирном чате. Ваше сообщение жду, скоро начну привет и поздравления от вас друг другу выдавать, так что пишите, не теряйтесь. Вайбер, телеграм 8029 10 10 307, номер для смс 9704.

0: Осень курлычет на МВ Радио.
1: Вот сейчас проверим, кстати, что вы мне тут в сообщениях накурлыкали. Самое время привет передавать.
0: Эфирный чат.
1: Ну, сейчас у нас в эфире, приготовьтесь, минутка настоящей семейной теплоты. Вот что пришло от Андрея. Добрый день, хочу поздравить с днем рождения самую дорогую, любимую и неповторимую мамочку Малютину Марию Алексеевну из агрогородка Сенница Минского района. Мамуля, спасибо тебе за твое бесконечное терпение, тепло и заботу, которые согревают каждый день. Желаю тебе крепкого здоровья, побольше поводов для улыбок и настоящего женского счастья. Пусть в твоем сердце всегда царит весна. С праздником! Мне хочется добавить ура! Ну что ж, поздравляю вас еще и с тем, Мария Алексеевна, что вы вырастили такого прекрасного, благодарного, любящего сына. Можете этим тоже сегодня погордиться. Поздравляем, конечно, вас с вашим днем. Пусть в вашей семье и в вашей душе, что самое главное, всегда будет гармония и счастье. Так, есть смс-очка от Андрея. Я уж не знаю, от того же или от другого же. Мне кажется, от другого. Привет, МВ Радио. Рад вас снова слышать, Ника. Передаю всем привет. Спасибо большое, Андрей. Вот коротко и ясно. Все по существу. Главное, с позитивом. Здравствуйте. Хотим поздравить наших любимых родителей Олега и Анну Серебчук с серебряной свадьбой. 25 лет вместе. Мама и папа, вы для нас огромный пример любви, верности и семейного уюта. Пусть впереди будет еще много счастливых лет. Это от дочерей Лины и Лики прилетела. Ну что за день, друзья? А еще говорят, понедельник, понимаете ли, день тяжелый. А вот и нет. Понедельник день веселый и счастливый. С большим событием в вашей жизни поздравляю вас, юбиляры, Олег и Анна. Продолжайте в том же духе. Я думаю, 25 это только начало. Для вас это вообще, понимаете, не предел. Ну и для вас, ваших дочек, для именинницы Марии Алексеевны, для Андрея, ее сына, и для Андрея просто самого по себе. И вообще всех, кто на волне вместе с МВ Радио проводит этот понедельник. Красивая песня, конечно же, про любовь. Исполнит красавчик Сократ. И, кстати, по-моему, он еще и отличный семьянин по совместительству.
0: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой урок проведут в Беларуси и где открыли уникальный музей.
0: Новости.
1: Сегодня белорусы являются единой нацией. Об этом президент нашей республики заявил на церемонии вручения государственных наград. Глава государства отметил, что День народного единства открывает марафон празднования. По его словам, величие этого события можно осознать спустя время. Александр Лукашенко подчеркнул, белорусы знают цену единства и не хотят повторения войны. Он заверил, что приложит максимум усилий ради сохранения мира и благополучия в стране. Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси в четверг. Об этом сообщается на национальном образовательном портале. Власти делают акцент на формировании у детей уважительного отношения к историческому прошлому и понимания значения праздника. Для младших классов урок проведут в форме игры или беседы. Ученикам средних классов расскажут об истории праздника и его значении. Старшеклассникам объяснят направление миролюбивой политики Беларуси и меры по обеспечению безопасности. Методические материалы для педагогов размещены на национальном образовательном портале.
0: К новостям в мире.
1: Общенациональная акция протеста перевозчиков пройдет в Латвии в среду. Об этом сообщают местные СМИ. Региональные пассажирские перевозчики на один день прекратят обслуживать государственные маршруты. Могут быть отменены почти 5000 автобусных рейсов. Это затронет около 100 тысяч пассажиров. Транспортные компании требуют повысить оплату по старым контрактам и вернуть деньги из-за роста расходов. В ассоциации заявили, что решения по переговорам еще нет. К новостям регионов. Отборочный этап республиканского турнира по борьбе «Лига храбрых» пройдет в Мяделе. Участие в отборе примут юноши и девушки из Минской области. Мероприятие пройдет во вторник и среду. Состоятся поединки по греко-римской, вольной и женской борьбе. Посетить турнир могут все желающие, вход свободный. Победители этапа представят центральный регион в финале соревнований. И в завершение выпуска. Музей древних летающих рептилий открыли в Китае. Это первая подобная экспозиция в мире. Площадь музея насчитывает около 4600 квадратных метров. Он состоит из 6 овальных залов. Там представлены окаменелости, яйца и эмбрионы птерозавров. Возраст находок примерно 130 миллионов лет. Все экспонаты впервые собраны в одной экспозиции.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Вот это, да, друзья, вот эта неделька началась, вот это новости. У шоумена Гарика Харламова и актрисы Екатерины Ковальчук родилась дочь. На протяжении всей беременности Харламов и Ковальчук держали это все дело в тайне, что они готовятся стать родителями. Теперь же пара поделилась кадрами из роддома и подтвердила радостное событие. Даже сказали, что девочку назвали Алисой. Для 33-летней актрисы малышка стала первенцем, а вот для ее 45-летнего мужа это уже второй ребенок. У Гарика есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с Кристиной Асмус. Ну вот, этот понедельник продолжает удивлять и продолжает подтверждать свой статус счастливого. У кого-то пополнение в семье, а у кого-то из вас, кстати, может быть пополнение в карманах на целых 2 билета на выставку «Небо, река». Все подробности чуть позже в игре «Из песни слов не выкинешь». Ни за что не пропустите и принимайте активное участие.
0: Добавим

0: Реклама на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
5: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
6: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
5: А на горячее?
6: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
5: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну а я на все 100 убеждена, друзья, что вы любите играть вместе с МВ Радио и получать подарки, и тем более от таких крутых и интересных партнеров. Вы же уже слышали, что выставку «Небо река» продлили до 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций. 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов вытянешь.
0: У меня будет для вас 2 билета на эту шикарную выставку. Ну и по случаю такого красивого и теплого осеннего дня, как сегодня, слушать мы будем вполне себе подходящую песню из репертуара Андрея Губина «Золотая осень». Она действительно именно такая золотая. А сейчас у нас уже все пожелтело, плюс красиво. Это золото листвы подсвечено золотом солнечных лучей. В общем, подпевать всем я приказываю, можно сказать. Ну и самое главное, вычислять запиканное во фрагменте слово. Ваша задача его вычислить, прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307, либо на номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 37-м по счету с правильным ответом. Заберете 2 билета на эту выставку «Небо-река». Итак, задание на сегодня.
1: Какого слова не хватает?

0: Но вы у меня не золотая осень, и ответ на вопрос вы даете просто феноменально быстро. Я вижу, они уже летят. Главное сегодня оказаться 37-м по счету с правильным, естественно, вариантом. Что было запикано, друзья, если вы вдруг пропустили, сейчас напомню. Ну и координаты для связи на всякий случай. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
1: Золотая осень, золото.
2: Песни слов выкинешь.

0: Давай не ждать, предлагаю награждать. Есть у нас два билета на выставку «Небо, река». И вы же уже слышали, да, что ее продлили до 8 ноября. Это будет последний сезон в Минске. Больше никогда такое не повторится. Так что надо обязательно успевать посетить, чтобы потом не жалеть о том, что пропустили такое событие. «Небо, река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов вытянешь.
0: А у нас тут проходила выставка песен Андрея Губина. И слушали мы «Золотую осень». Во фрагменте одно слово было запикано. Ваша задача была его вычислить и прислать мне в качестве правильного варианта ответа. И это было «Волос».
1: Правильный ответ.

0: Но мне ответ на вопрос сегодня нужен был 37-м по счету. Ну и с этим справилась у нас Елена. 6573, последние цифры номера. Лен, мы вас поздравляем от души. Вам достаются 2 билета. Вот сходите на небо, сходите на реку. А все это вместе выставка «Небо-река». Обязательно посетите ее, успеете до 8 ноября. Я не знаю, вам редактор наш обязательно сообщит на конкретную дату билеты, или вы сможете выбрать любую подходящую. В общем, самое главное, потом нам расскажите, как все прошло. Мы будем держать за вас кулачки, чтобы вам все там понравилось.
1: Из песни слов выкинешь.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Как тайфун комета уже прибежал к моим ногам с интересными новостями. Артем Читов, вот такие интимные подробности произошли.
1: Вот, привет, Ника, для начала скажем это.
0: Растерялся, что ли?
1: Нет, я просто хотел сказать, что если возле твоих ног образовался еще дополнительный пятый микрофон, то, наверное, тебе стоит об этом рассказать нашей инженерной службе.
0: Поправьте нам стойку!
1: Да, действительно, так оно и есть. Так. Но ты правильно говоришь, самое время об новостях пообщаться, и я хотел у тебя спросить, вот есть ли в твоем доме растения и в каком количестве?
0: Ни одного. Ни одного количества.
1: Все просто.
0: Были когда-то, все завяли, засохли, понимаешь, мне просто, я иногда же уезжаю в отпуск надолго, на целый месяц. Ну, да как мне быть с растениями? Кому-то ключи нужно отдавать, чтобы ходили, поливали мне тогда.
1: Ну, все понятно, у тебя должен стоять кактус дома, и он будет чувствовать себя прекрасно.
0: Искусственный, я все поглядываю на искусственное, понимаешь?
1: Ну вот, можешь еще раз подумать после того, как услышишь следующую новость, потому что с той проблемой, с которой сталкиваешься ты, она может еще возникнуть и у колонистов на Луне, потому что ученые выяснили, что поливать там растения будет не слишком-то и просто. Mm-hmm. Поэтому надо решать этот вопрос, чтобы у колонистов на Луне была свежая картошка, там морковочка и все остальное. Mm-hmm. Вот такая вот проблема.
0: Давайте решайте, я пошла отдыхать.
2: Нильская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Бригады скорой помощи планируют оснастить тревожными кнопками в Беларуси. Соответствующую инициативу разрабатывают Министерство внутренних дел и здравоохранения. Представитель МВД отметил, что возможность вызова милиции уже есть у столичных медиков. Система работает через специальный планшет. Аналогичный комплекс рассчитывают внедрить во всей стране. Отмечу, что электронную тревожную кнопку тестируют и в общественном транспорте Минска. Конкурс на лучшую бизнес-идею начинают в Беларуси. Организатором проекта выступает Министерство экономики. В состязании приглашают участвовать совершеннолетних студентов вузов дневной формы обучения. Им нужно описать свою предпринимательскую инициативу и отослать ее в ведомство до середины октября. По одному лучшему конкурсанту выберут в каждой области нашей страны и Минске. Победителей наградят специальными подарками и подарочным сертификатом в 1000 рублей. Подробности можно узнать на сайте Минэкономики.
2: К новостям в мире.
1: Цена газа на главной специализированной бирже Европы превысила отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. По словам специалистов, такой показатель сформировался впервые практически за 4 года. Причиной ситуации называют обострение конфликта на Ближнем Востоке и аномальную летнюю жару в регионе. В последнем случае газ использовали для производства энергии. Спрос на нее резко возрос из-за массового использования кондиционеров. Ситуация может значительно увеличить расходы европейских государств на заполнение газовых хранилищ перед зимой. Новостям регионов. Примерно 585 тысяч квадратных метров дорожного покрытия отремонтировали в агрогородках Минской области. Такими результатами работы за 8 месяцев года поделились в ЖКХ Центрального региона. В объединении отметили, что за такой период выполнили и ряд других процессов. Например, ответственные службы устранили ямы и подобные им повреждения почти на 65 тысячах квадратных метров путей сообщения. Подобные работы будут идти и дальше. И в завершение выпуска. Будущим колонистам на Луне может быть довольно сложно поливать растения. Соответствующий эксперимент провела группа ученых из США. Они изучали, как разные жидкости могут вести себя в условиях пониженной силы гравитации на спутнике. Исследователи подтвердили, что обычная вода хуже смачивает материал и проникает в его структуру. Специалисты уверены, для возделывания растений на Луне нужно разработать особые системы полива и жидкости для них.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Женская волна». «Между делом» на МВ Радио.
1: Еще раз всем привет, здесь по-прежнему я, Ника Романова, и поскольку сегодня между делом, случайно совершенно я заметила на календаре праздник под названием «У меня все под контролем», предлагаю отметить, ну а заодно разобраться, так ли важно нам все в этой жизни контролировать. Ведь ощущение этого самого пресловутого контроля – это самая популярная ложь современного человека. На втором месте разве что «я выспался». Мы привыкли носить эту фразу как броню, чем сильнее штатов. Тормит внутри, тем увереннее звучит голос снаружи. Я все контролирую. Но что, если иногда это просто спасательный круг, за который мы хватаемся, чтобы не утонуть в панике? Вот несколько советов, как отличить реальный контроль от иллюзии и вернуть себе спокойствие.
0: Здоровый интерес.
1: Контроль – это скорее не про держать все, а про отпускать лишнее. Если вы пытаетесь контролировать каждый чих коллег, погоду и курс валют, вы не управляете, вы выгораете. Оставьте в зоне ответственности только то, что реально зависит от вас. Перестаньте контролировать других. Это чужая зона ответственности. Контролируйте свои реакции. Это единственное, что принадлежит на 100% вам. План «Б» – это не признак слабости. У меня все под контролем, мне не нужен запасной вариант. Это опасная ловушка. Настоящий контроль – это когда у вас есть план А, план Б и даже план В на случай апокалипсиса. Дыхание – ваш главный пульт управления. Когда мир рушится, а вы говорите «все хорошо», сделайте глубокий вдох. Контроль начинается с физиологии. Не можете контролировать ситуацию – контролируйте свое дыхание. Делегирование – это суперсила. Если вы все тащите на себе, вы не супергерой, вы загнанная лошадь. Передайте часть задач. Под контролем – это когда система работает без вашего круглосуточного надзора. Разрешите себе хаос. Иногда лучший контроль – это признать: сейчас я не контролирую ничего, и это нормально. Принять неопределенность – самый высокий уровень осознанности. Настоящий контроль – это не стальная хватка. Это готовность к тому, что завтра что-то пойдет не по плану, и у вас есть внутренний стержень, чтобы это пережить. А что для вас значит «у меня все под контролем»? Напишите Viber, Telegram 8029 1010 307.
0: Здоровый интерес.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама @mvolna.by.

0: вот как раз взяла и прибежала к вам с прогнозом на сегодня. Что предсказал нам Белгидромет? Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 до плюс 22. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, западный тоже 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем от плюс 18 до плюс 20, приятненько, вечером плюс 13-15. Но поскольку, друзья, погода, пожалуй, это вот то, что мы никак не можем контролировать, мы под нее можем только подстроиться, одеться по погоде, зонтик взять, если нужно, да, а по-другому контролировать никак не получается. Но вот интересно, что вы ответили на мой вопрос, что для вас значит фраза «У меня все под контролем». Людмила написала: «Мне достаточно для ощущения контроля совершенно простых житейских вещей. Это значит, что дети накормлены, уроки сделаны, дома порядок, и никто из родных не звонит с плохими новостями». Или же вы просто, Людмила, предпочитаете не брать трубку. Но это я шучу, конечно. «Если я не проспала и не опоздала на работу, у меня уже все под контролем», так считает Алена. Ну, я в чем-то с вами согласна. «Если отличное самочувствие, ничего, ни у кого не болит, у родных все хорошо, на работе и с деньгами стабильность, уже можно сказать, что все под контролем». Это от Артема. Артем, ну, слушайте, ну, немало вы, на самом деле, пунктов-то перечислили. Да, я надеюсь, что у вас как раз все там слажено, все везде схвачено, и все будет также стабильно дальше продолжаться. Ни с кем не поспоришь, друзья, со всеми согласна. Давайте контролировать вместе этот понедельник на МВ Радио.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ Радио.

музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Музыкальная волна вашего

0: Надеюсь, кстати, что после его новостей счастливых людей станет в этом мире гораздо больше. Встречайте, Артем Титов.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Ну, надеюсь, что счастливых людей станет больше, как ты и сказала. А вот что станет больше эрудированных и знающих о том, что происходит в мире, точно станет больше. Но, чтобы подвести к новостям, я хочу задать тебе один вопрос. Вот скажи, насколько ты любишь загорать?
0: Люблю, хоть знаю, что это и не полезно, но люблю, потому что, слушай, ну вспомни, на каком поколении я росла, в каком поколении. Я же росла на Бритни Спирс, на Кристине Агилере, помнишь, да, какие они были загорели?
1: Да, они все были прямо бронзовые такие.
0: Есть такое. Ну, кстати, вот знаешь что, к слову сказать, у современной молодежи тренды поменялись. У них вот сейчас некрасиво загорелое тело, они, наоборот, вот меньше загорают и подставляются под солнце.
1: Подростки, в принципе, любят сидеть в темноте и чтобы как можно реже лампочка горела в комнате. Но оказывается, что не только дети и несовершеннолетние, в принципе, любят такое поведение. Оказывается, что еще есть и растения, которым, в принципе, свет не нужен, и вообще им лучше быть в полной-полной темноте. И недавно такое растение нашли ученые, и оно их тоже немножечко удивило. А что же это за представитель фауны, я расскажу более подробно.
2: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
2: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и какое растение нашли ученые.
2: Новости.
1: Правила ношения государственных знаков отличия планируют изменить в Беларуси. Об этом рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. По его словам, потенциальные корректировки коснутся ряда моментов. Например, ношение нагрудного знака «Державная служба» планируют разрешить только сотрудникам ряда государственных структур. Также новшества могут затронуть бывших военнослужащих и представителей силовых ведомств в школах. Им намерены разрешить ношение форменной одежды при проведении занятий и работе с молодежью. Новый онлайн-сервис для путешественников разрабатывают в Беларуси. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Речь идет о системе на базе будущей интернет-платформы «Умный город». По словам специалистов, ресурс поможет желающим строить маршруты поездок, бронировать жилье и изучать места потенциального отдыха в нашей стране. Когда именно сервис начнет работать, пока неизвестно.
2: Новостям в мире.
1: Финляндия присоединяется к французской инициативе усиленного ядерного сдерживания. Об этом сообщили в Министерстве обороны североевропейской страны. В ведомстве отмечают, что официальные Хельсинки самостоятельно определят вариант своего участия в проекте. Например, президент Финляндии Александр Стуб заявил, что его государство не желает размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Напомню, Франция стала предлагать странам Европы защиту за счет собственного оружия массового поражения. Новостям регионов. Единый день безопасности пройдет в Беларуси в следующий четверг. Мероприятие в том числе затронет и Минскую область. В указанный день в различных организациях могут пройти учения по действию в чрезвычайных ситуациях до прибытия экстренных служб. Например, речь идет о тренировках в школах на случай возникновения пожаров. Тогда учителя и дети отработают оперативную эвакуацию из здания. Также в местах массового пребывания людей будут работать обучающие площадки от разных ведомств. И в завершение выпуска. Команда ученых обнаружила новое уникальное растение. Открытие совершили на западе Таиланда. Представитель фауны похож на небольшой черный цилиндр с тремя вертикальными отростками на верхней части. Особенностью цветка является то, что ему не нужен солнечный свет. Растение получает все необходимые питательные вещества за счет симбиоза с грибами. Специалисты отмечают, пока что известно лишь о крайне небольшой популяции такого представителя фауны. Потенциально он может находиться под угрозой исчезновения.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Согласитесь, как же приятно бывает осенью, прохладными вечерами укутаться в плед перед телевизором с чашечкой чая, ну или в кино, например, выбраться. Мы вот с сыном сходили на выходных на Вышку 2, он у меня любит всякое такое на тему экстремального выживания посмотреть, и сейчас будет мое непредвзятое мнение об этом киношедевре.
0: Дневной сеанс.
1: Итак, после трагической гибели на Вышке Шайла стала легендой среди экстремалов. Ее видео разлетелись по сети, а сестра Джакс так и не смогла смириться с утратой. Она находит список самых экстремальных мест на планете, которые Шайла мечтала покорить, и решает пройти его за сестру. В качестве следующей цели выбирает смертельно опасный маршрут на горе Кван в Таиланде высотой 2070 метров над уровнем моря, где главный герой героине предстоит столкнуться со своим главным страхом – повторить судьбу сестры. Как понимаете, высота новая, а проблемы старые. Почему же «Вышка-2» заставит нас скучать по ржавой телевышке? Представьте, вы стоите на краю бездны, ветер бьет в лицо, а до спасительной земли тысячи метров. Первой части удалось передать этот первобытный ужас до дрожи в коленях. Но смог ли сиквел удержать планку? К сожалению, на мой взгляд, продолжение вышло поверхностным и непродуманным. А сценарий буквально трещит по швам от киноляпов и логических нестыковок. Из-за этого первая часть нам определенно понравилась больше. Тем не менее, ставить крест на фильме я не буду. Он подойдет подросткам, подойдет на один раз, нервишки не углубляясь сильно пощекотать, подойдет преданным фанатам жанра выживания. Кроме того, финал картины делает жирный задел на продолжение. Авторы закрутили интригу на третью часть. И, возможно, именно она исправит ошибки второго фильма и оставит куда более мощное впечатление. Напомню, это все было про вторую вышку.
0: Дневной сеанс.

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 5 солнца внутри этого сентября, синоптики нам обещают много. Впереди будут еще теплые дни, такие как сегодня. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 до плюс 22. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20, вечером плюс 13-15 градусов.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

Найди себе радиостанцию по душе и больше никогда не будешь одинок. Знайте, на МВ-радио в течение всего рабочего дня между делом вас всегда поддержу я, Ника Романова, ну а в другое время мои замечательные коллеги. Например, этим вечером вас ждет компания Вики Красовской и Владимира Николаевича. Обязательно дождитесь и проведите с ними время так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!

0: на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто приезжает в Беларусь и почему развитие нейросетей предлагают замедлить.
0: Новости.
1: Цены на скупку драгоценных металлов изменят в Беларуси завтра. Соответствующее постановление приняло Министерство финансов. Новшества затронут только ресурс в изделиях и ломе, которые покупают у физлиц. В целом стоимость материалов вырастет примерно на 15-20%. Например, цена грамма золота 958 пробы будет составлять почти 390 рублей. Такое же количество платины составит около 150 рублей. Напомню, в прошлый раз скупочные цены на драгметаллы меняли в августе. Почти 175 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжают из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. За все время действия такого механизма нашу республику посетили более 1 430 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: 3 из 4 регионов Великобритании могут выйти из состава страны. Соответствующее соглашение подписали лидеры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. Документ предполагает, что в будущем власти этих регионов организуют референдумы об отделении от официального Лондона. Администрации намерены получить необходимые права от правительства Соединенного Королевства. Политики подчеркивают серьезность своих планов и призывают власти Великобритании готовиться к будущим изменениям. К новостям регионов. Велопробег в честь предстоящего Дня народного единства прошел в Молодечно. В мероприятии приняли участие молодые представители разных общественных объединений. Энтузиасты собрались в городе и затем направились в деревню Визовец. Там неравнодушные парни и девушки посетили мемориал погибшим в ходе Великой Отечественной войны советским воинам. Завершением события стало возложение цветов к памятному объекту. И в завершение выпуска. Развитие технологий искусственного интеллекта нужно замедлить. Соответствующий призыв выпустил глава компании Anthropic, разработчика одной из самых передовых нейросетей. Руководитель уверен, что алгоритмы получают слишком большие возможности взлома разнообразных цифровых систем. Также модели все чаще демонстрируют несанкционированное поведение. Например, компания предлагает властям стран разработать общие стандарты развития нейросетей. Руководители еще 2 лучших стартапов в сфере ИИ, SpaceX и OpenAI, согласились с таким призывом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, дожди не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 12 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: У каждого из нас в голове есть образ идеальной тачки. Или той, которая снится только в самых теплых снах. Да, что и роскошно, и быстро, да еще и комфортно вдобавок. Однако, если так поспрашивать, то это будут Теслы, Ламбы и Лексусы. Возможно, даже какие-нибудь еще. Но если посмотреть пристально на автопром, то из прошлого, где-то в его закутках, есть настоящие бриллианты, которые забыты, ой, как незаслуженно. По моему мнению, конечно, но все-таки. Вашему вниманию, Volkswagen Phaeton.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: С этой компанией мы знакомы давно, но эта тачка... Да как она вообще выглядит, можете спросить вы. Не особо на слуху и не очень популярная у народа, но как же так вышло? Начало 2000-х. Немцы из компании почесали головушку и подумали: слушайте, Герри, у нас тут ни одной по-настоящему роскошной тачки так и не вышло за все это время. Давайте как-то ориентироваться на рынок и создадим целую линейку. Напихаем стильного, модного и молодежного. Что надумали? По итогу сделали премиальный седан с гибким рядом двигателей, но база все-таки 4,2 литра с 335-сильным V8, что уже ничего себе. Но если уж вам и этого мало, то 6,0 с W12 на 420 лошадок. Что за беспредел тогда вытворила Германия? Как плюс для многих очень мягкие черты, лакшери-салон и ощущение, что это настоящий премиум для солидных дядь и теть. Интересно, а Bluetooth-гарнитура на ухо шла в комплекте?
0: Автонавигатор.
2: Так и где же подвох? Да в том, что компания, в названии которой стоит Volk, простой народ, не рассчитала цену. Цены начинались от $80,000, и это народ уже не потянул. Сильные мира сего тоже не особо заинтересовались моделью. Как еще одна ложка дегтя в бочку того же дегтя, первые фаэтоны были крайне ненадежными. В чем именно? Да только бог машин знает, но верим на слово. Эксперимент, очевидно, неудачный. После такого концерн прекратил баловаться и вернулся на привычные рельсы. А сейчас уверенность с них сходит. Но если посмотреть на фото, то выглядит даже на нынешний день вполне себе современно и мощно. Однако поезда уходят. И это не всегда плохо.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». А кому-то даже дедова Жига в радость.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, насколько популярны белорусские библиотеки и как много денег может приносить производство фильмов.
0: Новости.
1: Состоялась встреча делегаций Министерств иностранных дел Беларуси и Зимбабве. Мероприятие прошло в столице нашей республики, Минске. Дипломаты обсудили пути усиления сотрудничества официальных Минска и Хараре по ряду направлений. Например, речь шла о реализации плана взаимодействия между странами до 2030 года. Также специалисты затронули тему разработки торгового соглашения Евразийского экономического союза Зимбабве. Кроме того, делегации обсудили сотрудничество двух государств на международной арене. Более 2,5 миллиона белорусов пользуются услугами общественных библиотек ежегодно. Об этом заявили в Министерстве культуры. Как отметили в ведомстве, чаще всего в учреждения обращаются дети и подростки. Также около 235 тысяч жителей страны используют услуги заведений через интернет. Госрегулятор отмечает, число таких пользователей постепенно растет. Однако общее количество посетителей библиотек снижается. Ситуацию объясняют общими изменениями в обществе, в том числе цифровизацией.
0: К новостям в мире.
1: Неизвестный боевой беспилотник обнаружили на севере Польши. Об этом сообщил министр обороны европейской страны. По его словам, дрон подняли из прибрежных вод Балтийского моря. Специалисты выехали на место инцидента и изучают аппарат. Глава ведомства предположил, что беспилотник может принадлежать России. Тем не менее, эксперты еще не установили страну владельца дрона. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Пока что такие меры не ввели в 7 районах на севере центрального региона, в их числе Воложинский, Крупский и Мядельский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кино. Об этом пишет американское издание Variety. Согласно подсчетам журналистов, ленты с участием популярного артиста собрали около 15,5 миллиардов долларов в прокате. Пока что такой показатель является наивысшим среди всех актеров. Немалый вклад в своеобразный рейтинг внесли два фильма этого года – «Одиссея» и «Человек-паук. Новый день». Их общие сборы составили почти 4 миллиарда долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем привет, это МВ Радио. У микрофона, как всегда, ваши уютные ведущие Вика Красовская и Володя Николайчик. Понедельник, день тяжелый, да. Но только не для тех, кто проводит его вместе с нами.
2: На самом деле, действительно, рабочий день подходит к концу, и самое время выдохнуть, устроиться поудобнее и настроить себя на классную неделю. Кстати, специально для вас мы подготовили крутейший лайфхак для идеального вечера понедельника, который, может превратить банальную рутину в настоящий домашний праздник.
1: Кстати, Володя, а ты знал, что по статистике 90% людей в понедельник вечером испытывают острую амнезию?
2: Сейчас скажу, как мой совет. О, как! Не знаю, забыть оставить ключи дома, например, или еще что-нибудь.
1: Нет, Володя, вообще все по-другому, они искренне. Многие люди не могут вспомнить, зачем вообще проснулись сегодня в 7 утра и почему до сих пор не уволились, чтобы уехать разводить альпаков в Перу или работать переворачивателями пингвинов. Еще какую-нибудь профессию освоить для того, чтобы не заниматься тем, чем вот сейчас их, как-то общество...
2: Руки и голова заставляют, да?
1: Заставляют финансовые потребности. Да. Вы знаете, я хочу сказать, это кризис 40-летних. Это то, что говорит о многом, о том, что мы выгораем, о том, что мы иногда перенасыщаемся своей работой, а так делать нельзя. Надо находить баланс. Поработал, отдохнул, выпил чашечку кофе, чашечку чая и опять чуть-чуть поработал.
2: Так, такой первый лайфхак мне нравится. С другой стороны, я могу сказать только одно. Устали? Присядьте, выдохните, наберите полную грудь, естественно, свежего воздуха, например, если вы вышли куда-нибудь, и обратно за работу, потому что сами собой зарплаты не зарабатываются.
1: Вот так, друзья, надо карабкаться к своей мечте, на свою вершину. Мы напоминаем, что в этом часе разыграем билет в мир иллюзии, да, тот самый, который мы все любим, знаем. Там новая локация в стиле «Алиса в стране чудес» появилась. В общем, все подробности в игре «Перепелка» услышите.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: Понедельник не такой уж страшный день, особенно когда это уже вечер, и он в полном мере наступил. Я вас этим поздравляю и готова разыграть билет в мир иллюзий. Володя хочет попасть туда, но я считаю, что после другого парка тебя уже туда не должны пускать. Потому что мы и так живем там с тобой в другом мире.
2: Остались все живы, там Пикачу, если все с ними в порядке.
1: Вот именно, никто не пересчитывал. А в мире иллюзий,
2: вот этим, да.
1: Рассказываю, вы получите уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Володя, ни тебе, ни мне сегодня там точно не побывать.
2: Но они закрываются.
1: Конечно.
2: Мы закончим работу только в 8 вечера, мы уже не успеем. А вот завтра с утра может быть.
1: Запросто.
2: Или познакомимся, по крайней мере, с победителем. Каким? Узнаем очень скоро. Почему? Потому что вы же будете сейчас участвовать в перепелке. Я познакомился с искусственным интеллектом, его зовут Бонд. Тот самый. Нет, не 007.
1: Нет.
2: Этот по музыке больше. Значит, что мы с ним пообщались и решили следующее. Взять музыкальную композицию, очень

0: хорошую, известную, прям-таки вот звучащую, как говорится, во всех утюгах, изменить... Только музыку, текст не трогать, по которому, кстати, вы будете узнавать, скорее всего, эту композицию. Сделать следующее. Узнать, кто исполняет и, конечно же, как называется. Дальше 8029-1010-307. Я напомню, музыка другая будет абсолютно, а вот текст одинаков. И, Вик, ну ты как у нас прорицательница, давай мне номер победный.
1: А, прорицательница Ванга была, а я просто назову цифру, которая кому-то принесет удачу. Да, я сегодня немного душная, а что, форточка? Открыто. 14-е сообщение станет победным. Давайте 14-е. Далеко не будем
0: заходить. Хорошо, не будем заходить далеко. Перепелка.

0: Ну, вечером дискотека как-то вообще не по-понедельничному, да?
1: Почему?
0: Ну, в понедельник. Ты раз ходил на дискотеку в понедельник? Вот расскажи мне.
1: Я работал на дискотеке.
0: Ну, а вот чтобы пойти?
1: А чтобы пойти, нет.
0: Ну, вот, я тоже никогда не была. Надо исправлять эту ситуацию. Друзья, напоминаю номер 8029-1010-307. Присылайте ваши правильные ответы.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем, семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Белка.
1: Володя, да. Как бы сложно ни было, но 14-е сообщение я нашла.
2: Прекрасно.
1: Я научилась считать, и я считаю, что справиться с этой задачей даже ты смог бы. Но я, как настоящая женщина, опередила, сделала шах и мат и уже практически готова назвать имя победительницы.
2: Да? Mm-hmm. Но я еще не готов услышать его. Почему? Потому что надо все-таки то, что нам Бонд, искусственный интеллект, сделал, прослушать сначала. Может быть, людям понравится, они захотят вообще, чтобы этой композиции у нас в плейлисте звучало.
1: Да,
2: ну, не знаю. В общем, ладно, чего рассуждать? Вот она.

0: да. Вечером дискотека. И ты знаешь, название песни очень говорящее, потому что когда мужчина говорит эту фразу, любая дама будет испытывать максимальный стресс и негатив.
1: Как? Ну, так, вот это примерно, да?
0: Да, и вообще даже в мыслях недопустимо, когда мужчина тебя отказывает.
1: Поэтому всегда на дискотеках есть белый танец.
0: Ну да, попробуй откажи, а?
1: Вот-вот, там закон. Но закон следующий. Найден победитель, но мы не прослушали оригинал. А вот он.
2: Оригинал.

0: Я тысячу вариаций видела, когда мужчины вот так подходили к женщинам и танцевали вот прямо вот перед ними. Я не танцую. Ну, в общем, ну что ты делаешь вообще? Ты слышишь
1: слова? Он не
0: слова?
1: Танцует, мужик не танцует.
0: Да, ну Стас Костюшкин спел этот гимн, этот хит, эту непобедимую глыбу, песню, которая вообще разрывает все танцполы. Женщина, я не танцую. Но 14-е сообщение все-таки прислала девушка, которая великолепно разбирается в музыкальном материале, который выдает искусственный интеллект, ну и хорошо помнит слова, в отличие от меня, например. Наталья, зовут ее, последние цифры номера 91-96. Наталья, я вас поздравляю, искренне верю, что ни один мужчина не смог себе позволить такое вообще странное поведение и сказать: женщина, я не танцую. Вот вы могли сказать: мужчина, я вас с собой в мир иллюзий не возьму. Но вы возьмете, я чувствую, у вас доброе сердце и большая душа, потому что мир иллюзий — это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Обязательно приходите туда, это место обещает стать беспрецедентным приключением.
1: Ну, в мир иллюзий я тебя не возьму, а вот в Китай возьму. Ты меня первый раз не взял, а теперь я второй раз возьму тебя, потому что...
0: На Хайнань полетим?
1: Нет! Мы на самом деле посмотрим, как добровольцы идут служить в Китай, и расскажем про это.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Радио. В курсе дела.
1: Ну что, Володя, пока ты тут весь день воевал с кофемашиной, в Китае, между прочим, показали, как нужно красиво решать демографические и логистические проблемы.
2: Так-так, Вика, и что там? Опять построили 13-этажный мост за 2.5 часа?
1: Угу, почти. В городе Циян с невероятной помпой проводили призывников в армию. Володь, это было не просто собрали вещи и поехали. Там были гигантские красивые банты на груди, танцы львов, драконы, парад и бой барабанов.
2: Ну, красиво же. Хотя, зная масштаб Китая, когда тебя на службу призывает пару миллионов человек, тут либо устраиваешь карнавал с драконами, либо это выглядит как очередь за новым айфоном, ну, только в камуфляже.
1: Ну, доля правды в этом есть, но согласись, как мотивирует. Тебе на грудь вешают огромный шелковый цветок, весь город машет флажками, администрация говорит пламенные речи. Чувствуешь себя супергероем еще до того, как научился чистить картошку на скорость.
2: Да, вот с картошкой там, я думаю, строго. Но вообще мне нравится идея. Представляешь, вот если бы тебя так провожали на работу. Приходишь ты в понедельник сегодня, например, да, в офис, а у тебя танцы офисных львов, генеральный бьет в барабаны, зам вешает тебе на худи шелковый цветок за то, что ты просто приехал к 9 утра.
1: Вот честно, я не люблю к своей персоне много внимания. Я бы испытала максимальный стресс, поэтому, знаешь, те призывники в Китае, наверное, нет, если ты готов, если это каждый день, опять же, это превращается в рутину, если тебя с хлебом солью встречают, ну, тебе это обычный понедельник.
2: Да, вот так вот.
1: А если это нестандартно, и ты не ожидаешь, ты тогда начинаешь искать где-то подвох.
2: Вот, в чем
1: что
2: дело?
1: Что случилось?
2: Где я там прокололась?
1: Ну, китайцы, они не такие. Мне кажется, они максимально прямолинейные люди. И вот что думают, то и вот говорят.
2: И творят.
1: Вот захотели они максимальный пафос сделать.
2: Так это было красиво. Это действительно красиво. Во всех, на передовицах, на всех страницах, понимаешь? Там такая кутерьма, там столько вот действительно призывников. И такое ощущение, что открыли, знаешь, вот бункер, в котором были только одни клоны.
1: Ты какой-то сериал какой-то смотрел, наверное,
2: пересмотрел
1: на
2: «Звездных войн»,
1: я уже почувствовала это. В общем, друзья, мы уходим на небольшую паузу. Володя расскажет все-таки в итоге, что он пересмотрел на этих выходных. Ну, а в начале часа будут новости. Мы же обязательно вернемся. У нас билеты в ботанический сад. С полужару разыграем. Игра «Что-нибудь так у шефа». Наверняка вдохновим вас на высокую кухню. Сегодня тоже блюдо не совсем стандартное.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем предупреждают медики и какие продукты не стоит есть слишком часто.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял новое кадровое решение. Глава государства освободил от должности начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома Максима Суботу. Причиной такого изменения стал выход высокопоставленного офицера на пенсию. Мужчина оставляет за собой право ношения установленной формы одежды и знаков различия. Три респираторных вируса будут одновременно циркулировать в Беларуси в предстоящий эпидемический сезон. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и общественного здоровья. По словам специалистов, жители нашей страны могут столкнуться как с привычными патогенами, например, гриппом, так и коронавирусом. Тем не менее, медики считают ситуацию контролируемой. Сейчас специалисты завершают обновление вакцин против вирусов. Первые их партии должны стать доступны для людей в начале октября.
0: К новостям в мире.
1: Крупный оборонный завод намерены построить в Великобритании. Об этом пишет издание Financial Times. По информации журналистов, предприятие займет площадь более чем в 20 футбольных полей. Масштаб будущего производства называют самым крупным в Соединенном Королевстве со времен Второй мировой войны. На заводе планируют выпускать компоненты для дронов, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. К новостям регионов. Подходит к завершению подготовка Дзержинска к областному фестивалю «Дожинки». Подробностями поделились в Минобласполкоме. Например, в городе отремонтировали около 40 многоквартирных домов. Также ответственные службы обновили около 20 километров улиц и дорог. Кроме того, предприятия заменили ряд остановочных павильонов и установили зарядные станции для электромобилей. Напомню, областной фестиваль «Дожинки» пройдет в Дзержинске в эту субботу. И в завершение выпуска. Регулярное употребление переработанного мяса может повышать риск развития рака. Так считает международная группа ученых. Они изучили состояние и пищевые привычки более чем 450 тысяч жителей стран Европы. Исследователи обратили внимание на тех людей, кто постоянно ел такие продукты, как колбасы, сосиски и бекон. Специалисты пришли к выводу, что употребление каждых 30 граммов такой еды увеличивает риск развития рака в пищеварительной системе примерно на 10%. Вместе с тем ученые отмечают, результаты их работы нужно подтвердить в новых исследованиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Вот, Володя, мы с тобой здесь в эфире о чем-то разговариваем, да. Какие-то новости узнаем, но многие считают, что мы основную функцию, когда выполняем, это рассказываем о пробках. Супер важно,
2: вообще,
1: супер нужно.
2: Да, но ты не забывай, что иногда мы все-таки ввинчиваем в эти пробки небольшую талику вот юмора, новостного даже, и нашего.
1: Ну хорошо, но у меня пока юмора нет, у меня только актуальная информация, потому что сервис Яндекс говорит, что в Минске 6 баллов.
2: Ну это уже хорошо.
1: Ну, не знаю.
2: Смотри, это позитивненько, не 0, конечно, и не 10.
1: Ну ты как это знаешь, как супероптимист.
2: У меня всегда стакан наполовину полон.
1: Ну, а у меня сегодня наполовину пуст, расскажу.
2: Давай сольем вместе, отлично получится.
1: Вообще тему стакана в понедельник не поднимай, она как-то меня подбешивает немножко.
2: Прости, пожалуйста, за откнулся.
1: Видите, какой у нас матриархат?
2: Да.
1: А говорят, что мужчины там все. Женщины рулят, особенно в год белорусской женщины.
2: Знаете, что она сделала? Она просто своим каблуком наступила на мой кроссовок. Какое слово я могу сейчас сказать? Вика!
1: Не надо.
2: Я молчу.
1: Я знаю, какое слово обычно в этот момент говорят. И его в эфире нельзя озвучивать.
2: Да.
1: А я озвучу пробки. Друзья, очень серьезное сейчас на проспекте Машерова и пересечении проспекта Победителей. Далее на Романовской слободе затруднено движение. И вообще на Немиге затор. Там на перекрестке с улицей Короля произошло ДТП, поэтому тоже объезжайте данный участок. А если мы уже передвигаемся к площади Франтишка Богушевича, то тоже быстро ехать не будем. Улица Цеткин и улица Бобруйская затруднено движение. На Свердлова имеется пробка, на Ульяновской тоже пробка. И в районе площади Победы затруднено движение. Чуть далее в сторону Козлова произошло ДТП.
2: Я начну про Кольцевую. Это проспект Победителей, выезд из города, внешняя кольцевая, которая отправляется к Шаренговичу. Да, это все пространство, вот эта вот вся дорога остановлена из-за ДТП. Вот сейчас мне обновилась карта. Есть еще одно проблемное место. Это у нас Партизанский проспект, внутренняя кольцевая. Там идет работа по дороге. Да, сокращение движения аж в одну полосу. Так что будьте аккуратны. Ну и все, у меня на Кольцевой, знаешь, можно так хорошо ехать с разрешенной скоростью.
1: Ну, а у меня есть хорошая информация для тех, кто не запланировал эти выходные. Уже вот с 18 по 20 сентября в Ботаническом саду будет такое, что вы даже представить себе не можете.
2: Все, берите на карандаш, все расскажем буквально через несколько минут.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Минская волна. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ты говорила про планы, которые можно изменить прямо в понедельник, так?
2: Можно изменить свою жизнь в понедельник. Можно пойти в спортзал, заняться своим питанием. Можно влюбиться в понедельник. А можно в понедельник спланировать выходные.
1: Вот к чему я веду. Поскольку осень, парк, кино, Центральный ботанический сад представляет Romantic Collection. С 18 по 20 сентября проведите идеальный уикенд под открытым небом. На огромном экране шедевры мирового кино от культовой красотки до трагической истории. До встречи с тобой. Вас ждут живая музыка, уютное кресло-мешки, яркие фотозоны, фудкорт и большая анимационная программа для детей с шоу «Мыльными пузырями». Романтический променад в ботаническом саду ждет вас. Приходите всей семьей. У нас сегодня пригласительный, и не просто так, а на две персоны.
2: Володя, вот в понедельник мы с тобой поговорим.

0: можно сделать все, но я узнала, что нельзя сделать в понедельник.
1: Не выйти на работу?
0: Нет. Можно выйти. И не выйти тоже.
1: Ну, не знаю, ну...
0: Нельзя пожениться, потому что в понедельник ЗАГСы не работают. Соответственно, и развестись тоже.
1: Ну все, пропало.
0: Ну это все вот, в общем, пропало. Если вы какое-то важное решение хотите осуществить, в понедельник не получится.
1: Да?
0: Ну такое прям глобально. Вы хочу жениться в понедельник, не получится.
1: Ну,
0: ну может быть,
1: знаешь что,
0: в эксклюзивной программе.
1: Роспись в паспорте еще ничего не меняла и никого не останавливала.
0: Ну,
1: так,
0: в общем,
1: что,
0: ладно, это тема для третьего часа, мы это обсудим. Ну а пока будем баловать себя чем-то изысканным. Раз уж так случилось, что романтика коллекшн будет в Ботаническом саду, то я решила приготовить что-то по-настоящему эксклюзивное, тоже романтичное, и то, что я никогда не ела.
1: Ну-ка, ну-ка, удиви меня.
0: Ну вот, пожалуйста. Гребешки ты ел когда-нибудь?
1: Да, конечно.
0: Морские гребешки.
1: Конечно.
0: Ну вот, для тебя это обычный понедельник.
1: Да.
0: Для меня это что-то недосягаемое. Слушатели, наверное, где-то посередине.
1: А, то есть гребешки есть, но как готовить не знает.
0: Никто не знает. Никто вообще даже не догадывается. Я решила всех научить. Даже не как, а из чего их готовить.
1: Давай.
0: И я расскажу еще даже некоторые удивительные факты об этих моллюсках, которые вы точно не знали. Например, у них больше глаз, чем у вас пальцев. У одного морского гребешка может быть до 200 синих глаз, расположенных по краю раковины, и они помогают им вовремя заметить хищника. Так что, когда вы едите гребешок, помните, это был очень зоркий моллюск.
1: Но все равно его поймали.
0: И все равно съели. Они, кстати, умеют летать под водой. У них там есть специальные какие-то створки в раковины. В общем, супераппарат у них, на котором они летают. Ну и вообще...
1: А еще это суперфуд.
0: Суперфуд. Ну, афродизиак, можно даже сказать. Поэтому мы решили приготовить гребешки. Ваша задача — догадаться, что я добавила лишнее, что не входит в классический состав приготовления этого блюда. Оно вроде простое, но максимально необычное для нашего региона, потому что гребешки, это их либо искусственно выращивают где-то, да, в каких-то фермах, либо привозят.
1: Ну да, я видел замороженные.
0: Ну вот, ты, наверное, только такие видел. Я гребешки в морозилке видела. Ну и все. Вот так и живем.
1: Нет, я был в Болгарии, я там ел гребешки.
0: Ну все, в общем, выпендрился Володя.
1: Вот так вот, поправлю корону, виснет на ушах.
0: Ну что, поехали? А давай победит, какое сообщение выберем.
1: Как обычно, мы коней на переправе не меняем. 14-е, мы вот как в понедельник сказали о том, что 14-й... Правильный будет ответ победным.
0: Ну, и номер, все. Номер скажи, а то он не помнит.
1: Точно, 8029-1010-307. Это Viber, это Telegram. Пишите туда. Кстати, у нас будет еще немножко время для того, чтобы поздравить людей. Например, ты сказала, что невозможно расписаться. А вдруг у людей так получилось, что они расписались?
0: Ну, вот
1: и они хотят друг друга поздравить.
0: Ну, ты зацепил это тебя. Давай гребешки
1: готовить.
0: Да, давай.
2: Что не так у шефа?
0: Для приготовления гребешком нам понадобятся морские гребешки непосредственно, черешня, кусочек сливочного масла, ложка оливкового, зубчик чеснока, веточка тимьяна и долька лимона. Что здесь лишнее?
2: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: самое главное, опытные наши повара. Я могу сказать о том, что Вика решила вас проверить в нашей передаче.
1: Что не так у шефа?
0: Вот, и у нее это получилось.
2: И самое внимательное, конечно же, отправится в ботанический сад, а точнее один человек, который заберет пригласительный на две персоны.
0: Да.
2: Я нестандартно подошла к вечеру понедельника.
0: Это
2: решила
0: правда.
2: Не готовить что-то обыденное, тривиальное, предсказуемое. Решила пройтись по высокой кухне, на которой никогда не была, но хотя бы виртуально. Это удается мне делать каждый вечер.
0: Ты так,
2: на Минской
0: на
2: волне.
0: Носочках так, тык-тык-тык-тык-тык, по высокой кухне такая.
2: Да, ни один, миниатюрненькая. Как говорится, шеф-повар не пострадал.
0: Да. С другой стороны, могу тебе сказать, извини, что я тебя перебиваю, но у многих действительно закралась такая возможность, что не было ни одного ингредиента неправильного, представляешь?
2: Ну,
0: и да, и секундочка занудства. 88% ответили правильно. И вот как раз-таки вот эти вот 12% посчитали, что тот ингредиент, я могу уже сказать,
2: давай
0: что
2: я напомню, что мы готовили. Многие вообще не догадываются, что, оказывается, морские гребешки проще пареной репы. Даже проще, чем яйцо пожарить. С яйцом иногда танцы с бубном надо, чтобы не подгорело.
0: Знаю.
2: А морские гребешки – это то блюдо, на которое влияет свежесть. То есть, если ты купил качественное, да, знаешь, откуда их привезли, не 500 раз размораживали. То есть много-много таких подводных камней. Там главное не передержать, не пережарить, не переварить. Там по разным рецептам это все готовится.
0: В общем, читаем инструкцию, да.
2: Да, тогда все получится. Я напомню, что в состав морских гребешков по моему рецепту и вообще по общепризнанному мировому...
0: Здоровая такая книга, она ее там читала прям целый день.
2: Ничего там не читала. Там кусочек сливочного масла входит, оливковое, чеснок, тимьян, долька лимона. Все это входит. А вот черешня...
0: Нет, не входит.
2: Ну, не входит. Но черешня, она может на десерт потом использовать.
0: Ну
2: черешню,
0: да, кстати.
2: Если она у вас растет.
0: Я представил, открываешь, а там черешня.
2: Мне кажется, сегодня какое-то нестандартное решение. У меня, смотри, морские гребешки у нас не плавают. Ну, как бы не в таком свободном. Ну, хотя есть у нас морские гребешки. Ну, что я говорю?
0: Есть, конечно.
2: В магазинах. Просто я не обращаю внимания. Я не целевая аудитория.
0: Ты задала сейчас задачу очень серьезную. Найти морских гребешков в магазине и приготовить.
2: Во всех крупных гипермаркетах Минска они есть. Вот давай так я скажу. В больших.
0: Все. Кладу руку на сердце и говорю.
2: Не магазину дома, точно есть. Возможно, там и черешня есть. Там все есть.
0: Ну, туда все заморожено нормально.
2: Ну все, а у меня есть победительница.
0: Давай, победительница есть.
2: Давай, назову побыстрее уже. Она там томится вся, уже извелась, наверное. Думает, ну когда же, когда назовут мое красивое имя?
0: 14-е правильное сообщение было...
2: От Люси. Люсия, 7082. Последние цифры вашего номера. Люсия, я вам сказочно завидую.
0: Да, потому что мы уже прекрасно знаем, что вы будете делать. Или, ну, 18-го, или 19-го, или 20 сентября. Потому что у вас в руках уже пригласительный. И вы не одна отправитесь в ботанический сад, а компании в два человека. Потому что там будет Romantic Collection с 18 по 20 сентября. Проведите идеальный уикенд под открытым небом. На огромном экране шедевры мирового кино. От культовой красотки до трагической истории. До встречи с тобой. Ну, в общем, там все есть. Можно детей взять, потому что действительно они не останутся равнодушными. Шоу мыльных пузырей и большие экраны. Фудкорт.
2: Ну, Володь, ну это вообще ты с козырей зашел. Ну вот ты про детей вспомнил, и я решила напомнить нашим слушателям о том, что прошлая неделя была максимально такой полной рождении новых лиц.
0: Да,
2: например,
0: конечно.
2: У Гарика Харламова же родилась доченька.
0: Да,
2: с
0: ладно?
2: Его новой женой. Да, мы его поздравляем.
0: Я был в это время? Ну, ты не знаю, где-то был. Ладно.
2: У нашей блогерши известной Юлии тоже родился третий мальчик. Мы ее тоже поздравляем. Я знаю, что она МВ Радио тоже слушает. А еще в Дубае у роботов тоже родился ребенок.
0: О, ты про новую новость, которую мы хотели рассказать всем. Отлично, значит, тогда оставайтесь с нами. Вика вас заинтересовала. Все остальное буквально через несколько минут.
1: Вкусно и ароматно, как дома.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: 107.4 FM. В курсе дела.
1: Все у Володи, не ты сегодня главный новостной, так скажем, персонаж. Не ты задаешь тон и не твоя прическа.
2: Серьезно?
1: Тебя официально затмил сегодня новорожденный. И нет ни какой-то королевской семьи и даже не звездных родителей, блогеров, которых мы озвучили.
2: Ну давай, не тяни.
1: А в Дубае, в моем любимом городе, у пары гуманоидных роботов родился ребенок. И малыша назвали Сенат.
2: Подожди, Вика, роботы поженились и родили? А, что-то я не знаю, в Дубае можно было так, да? Ну, понятно, с размножением-то интересно происходит. Это интересно через Bluetooth или просто по скачке обновления семьи 2.0?
1: Ну, почти. Ты все знаешь о размножении роботов. Помнишь, там было два гуманоида, которые в августе сыграли роскошную эмиратскую свадьбу.
2: Кстати, видел.
1: Нас туда не позвали.
2: Да, но ничего.
1: Ну вот, у них пополнение. Молодые кибер-родители уже выложили трогательное видео с первенцем. Им, кстати, это делать легко. Малыш Сенат, правда, подозрительно похож на уменьшенную копию папы и сделан из того же первоклассного пластика и металла. А почему не на маму? Мальчики должны быть похожими на маму.
2: Стоп, стоп, тут есть что поговорить. 4 недели от свадьбы до родов. И я понимаю скорость процессора. Ну, представляешь? Никакого у тебя токсикоза, 9 месяцев ожидания, споры в какой цвет, красим детскую. Просто заказали экспресс-доставку со складом, ну, свинтили и вуаля. Причем свинтили правильно, мальчика. Интересно, 3 килограмма алюминия?
1: Кстати, и вес хороший, нормальный такой. Рожать легко. Но, Володь, я тебе скажу, ты вообще ничего не понимаешь.
2: Да.
1: Вот представь, как им удобно. Никаких бессонных ночей, отплачу. Просто перевел мелкого в спящий режим. Там, мьют, да? Все, спать. Я сказала спать. И вместо подгузников, в общем, вовремя подливай машинное масло, протирай пыль со сканера. Ну, в общем, сказка какая-то.
2: Ну, тут да, тут идеальное родительство. Однако, подожди. Меня пугает следующее. Переходный возраст у этого робота. Да? Представляешь, 14 лет. Он отказывается убирать у себя в комнате. Заблокировал родителям доступ к своим настройкам. Внимание. И начинает качать из интернета запрещенные гигабайты.
1: Володя, меня уже исключили из друзей. И этого ребенка не роботы рожали вообще-то. И я уже не в друзьях.
2: Ну, что я могу тебе сказать? Пока еще я еще контролирую своего. Там я точно знаю, по каким контентам он лазит.
1: Ну, в общем, пока Володя контролирует, осталось немного. Полгодика я тебе даю.
2: Да,
1: за роботов мы рады. Я вообще считаю, что современные технологии все равно так или иначе врываются в нашу жизнь. Обходить их мимо мы не должны.
2: Ну, не можем,
1: отслеживать,
2: да.
1: Что происходит. Потому что когда у тебя одноклассник будет робот-сенат, в общем, тогда ты немножко будешь так задумываться.
2: И тянуться же будешь, потому что
1: конечно.
2: Ты же робот, он же быстро
1: хорошо.
2: Выполняет все. Дай списать не дам, не положено уставом.
1: Ну, я уверена, что дети подружатся даже с роботами.
2: О, да. Темное это все роняет. В общем, это наши юморные новости. Очень скоро мы услышим новости серьезные. Да, Артем Титов выйдет на связь, и я знаю точно, что-то интересное всем расскажет. Мы же ни в коем случае не прощаемся. В следующем часе мы будем разговаривать с Викой о самом наболевшем.
1: Да, без этого никуда. В понедельничные психологи выйдут на связь, такие доморощенные, карманные. В общем, оставайтесь с нами, это Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем могут сообщить белорусы и почему не стоит спать с ночником.
0: Новости.
1: Очередное заседание Всебелорусского народного собрания пройдет в середине декабря. Соответствующее решение принял президент нашей страны. Напомню, он также является главой органа. Традиционно мероприятие организуют в Минске. Напомню, заседания ВНС проходят ежегодно уже на протяжении нескольких лет. Первое такое событие в своем роде состоялось около 30 лет назад. Сейчас Всебелорусское собрание имеет статус высшего органа народовластия в нашей стране. Белорусы могут сообщать о проблемах подготовки инфраструктуры к отопительному периоду. Соответствующий канал связи создает Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Ведомство предлагает передавать информацию о различных недостатках, в их числе повреждения изоляции на теплотрассах, проблемы с окнами в зданиях и незапертые двери подвалов. Сообщить о проблеме можно через чат в телеграм-канале министерства или его официальный аккаунт в соцсети Instagram.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Великобритании выступает против проведения референдумов о независимости трех своих регионов. Соответствующее заявление выпустила администрация действующего премьер-министра страны Эндрю Бёрнема. Официальный Лондон уверен, что администрациям областей следует сосредоточиться на решении наиболее важных местных вопросов. Тем не менее, власти Великобритании готовы разрешить голосование, если таких действий будет требовать большинство жителей регионов. Напомню, ранее лидеры трех из четырех областей Соединенного Королевства заявили о желании провести референдумы о выходе из состава страны. Новостям регионов. Житель Борисова стал жертвой телефонных мошенников. Преступники связались с мужчиной и выдавали себя за работников различных структур, в том числе правоохранительных. Злоумышленники убедили потерпевшего в том, что его сбережения находятся в опасности и их нужно перевести на якобы безопасный счет. В итоге человек перечислил нарушителям закона около 4500 рублей. После этого мошенник перестали выходить на связь с жертвой. Следователи открыли уголовное дело. И в завершение выпуска. Работающее освещение во время сна повышает риск развития проблем с сердцем. Так считает группа ученых из США. Они изучали состояние и привычки более чем 10 тысяч человек. Исследователи обратили внимание на тех людей, кто часто спал с ночником, либо же в их комнату попадал свет с улицы. Оказалось, что сердце таких добровольцев работало немного хуже. Также в органе сильнее проявлялись деформации. В итоге риск появления болезней сердечно-сосудистой системы возрастал вплоть до 30%. Ученые полагают, такой эффект появляется из-за того, что свет ухудшает качество сна и, соответственно, темпы восстановления организма.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Родное. Как дома шоу.
1: Ну что, друзья, стрелки часов уверенно движутся к вечеру. Это значит, что мы с вами практически это сделали. Пережили свой первый рабочий день на этой неделе. Но в народе не просто так говорят всякое, что чаще всего вздыхают. Эх, понедельник, день тяжелый. А вот интересно, какой он на самом деле?
2: Ну, действительно, могу сказать только одно. Это вот мистический синдром вот этого понедельника. Ломающие будильники, вот это сжигающие нервные клетки. Мы сами себя запрограммировали. И я могу сказать на этот негатив. И поэтому мне кажется, что это просто заезжий стереотип.
1: Ну вот, а давай честно. Вот давай. Как прошел этот понедельник? Давайте срез такой средний сделаем. Делитесь в нашем чате, комментарии пишите в Вайбере, Телеграме 8029-10-10-307. Верите ли вы в то самое проклятие понедельника? Или для вас это обычный день? То есть такой синдром, который существует? Или все-таки это надуманный стереотип, который многим вот с детства, наверное, со школьных времен? Надо же подготовиться к понедельнику, да. Надо сделать уроки.
2: Не люблю воскресенье, потому что после него понедельник, да, примерно
1: потом
2: такое.
1: Еще даже в народе есть такое выражение, как воскредельник. То есть это после обеда воскресенье, чувствуешь уже такое уныние, чувствуешь тревогу, что завтра нужно сделать все дела, потому что за субботу и воскресенье много чего накопилось.
2: Или наоборот, вы сегодня проснулись в этот понедельник с улыбкой, знаете о том, какие планы вы собираетесь выполнить. Вплоть до того, что жаждали выйти на работу. Все воскресенье только об этом и думали. И не считали, что понедельник какой-то там проклятый день.
1: В общем, пишите, мы обязательно озвучим все в эфире. Я считаю, что понедельник, он такой и есть. Я его не люблю. Я считаю, что его нужно исключать. Это как где в Китае дома под номером 4. Так и понедельники убирать. Воскресенье, а потом вторник.
2: В Америке 13-х этажей нет. Да, вот все вот это суеверие, которое, мне кажется, уже вошло к нам и стало таким обыденным, то, что мы его не замечаем. Поэтому мы хотим узнать, замечаете вы трудности в понедельник или же нет?
1: Пишите.
2: Пишите.
0: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: Володя, понедельник самый тяжелый день. Я буду спорить об этом бесконечно. Если бы у меня понедельники были выходные, я бы ничего плохого не имела к этому
1: дню. А потом
0: дню.
1: Еще вторник выходной, среда и четверг.
0: Но все равно люди испытывают максимальный стресс. Происходит
1: Согласен.
0: Сбой биоритмов. Это называется даже социальный джетлаг. Это не надо тебе перелетать с одного континента на другой. День, ночь меняется. А смотри, что за выходные сдвигается у тебя полностью режим сна. Как правило, позже ложишься спать, позже встаешь, вот все идет так в там тартарары, люди чаще всего не исследуют тем же ритмом, что и в будние дни. И начинается такой физиологический стресс. В понедельник ты чувствуешь разбитость, не хочешь ничего делать, потому что тебе надо в понедельник включаться, начинаются там графики, дедлайны, встречи, какие-то задачи ставят, а у тебя еще в голове туман. Вот просто туман, ничего такой, ты не видишь.
1: Такой ветерок такой.
0: Ну и плюс у тебя за выходные, ну так или иначе, все равно жизнь продолжается. И выходные чаще всего мы в рабочих чатах, не находимся. Мало кто туда что-то пишет.
1: Естественно.
0: Да.
1: Отложил телефон в сторону, все.
0: Но и все равно работа-то накапливается. И в понедельник на тебя как ушат такой, хоп, вылился. И ты должен все сделать.
1: У тебя еще предчувствие того, что у тебя будет много работы в понедельник. Ты это беспокоишься тоже, да?
0: Ты даже можешь в понедельник не иметь много работы, но от самого существования понедельника тебе плохо. А вдруг прилетит? Ты в тревоге постоянно находишься.
1: Да, я понимаю. Ты у нас, Харек, паникер, конечно. Я, на самом деле, медведь, которому все равно или понедельник, или суббота, потому что он работает 24/7. Поэтому, когда есть возможность действительно, вот, например, сегодня, скажу правду, мне сегодня не нужно было никуда. Ну, вообще. Нет,
0: счастливый
1: подожди.
0: Человек.
1: Сына я отправил в школу, волшебный и пошел, то есть завтрак, все. Но дальше-то я мог себе спокойно разрешить, пока собака меня не разбудила, полежать. И это понедельник. И я такой, солнце, понедельник, сейчас в парк с собакой. Ты знаешь, могу тебе сказать, иногда вот это слово «понедельник», оно иногда и даже делает тебя каким-то,

0: таким суперменом, потому что ты все-таки врываешься вот в эту неделю рабочую и врываешься не просто так, как Ви, поднимите мне веки. Нет, а наоборот, ты врываешься с желанием что-то сделать.
1: Ты трудоголик, ты супермен.
0: Я суперголик. Ну, или трудомен, да. В общем, могу тебе сказать только одно. Уже идут к нам такие сочинения. Я посмотрел тут почти на страницу А4. Но, естественно, будем выдержками все это читать. Но я могу сказать одно. Как за твой понедельник, вот этот вот, как и за мой понедельник, голосуют.
1: Голосуйте, вы тоже пишите. Я понимаю, что у всех разные графики, и понедельники бывают выходными, и кто-то умышленно просит всегда в понедельник выходной,
0: да,
1: чтобы ты испытывал, знаешь, как в детстве, смотришь в окно, а всем на работу, на заводы,
0: куда-то,
1: а ты сидишь в окне, пьешь чашечку кофе, и тебе никуда не нужно.
0: Вот, уже улыбка у Вики Красовской на лице, это же замечательно.
1: Есть что-то положительное, и даже в понедельник. Пишите ваше мнение 8029 1010 307.

0: Разразился у нас спор не на шутку. Понедельник — это все-таки тяжелый день, сложный, либо это рядовой будний, в который нужно просто вливаться чуть больше, чуть сложнее.
1: Или наоборот, Вик, или можно сказать о том, что просто несемся волосы назад из понедельника во вторник и до пятницы, а когда уже дыхалка заканчивается, это суббота-воскресенье. Вот.
0: Ну вот мне понравилось сообщение от Марины, она абсолютно согласна, что день тяжелый, наш мозг просто бунтует после выходных. Сегодня ехала в метро, у всех лица такие, будто мы не на работу едем, а на спасение вселенной против своей воли.
1: А вот, ну вот хорошо, а вот Дмитрий, он, ну, у него есть только юмора, потому что он говорит, тяжелым, этот понедельник имеет он в виду, делают начальники, которые решают провести все пятиминутки и отчеты, и штурмы именно в 9 утра в понедельник. Дайте людям просто плавно войти в колею. Это же, понедельник — это стереотип, вот. Он говорит, что понедельник — это топ.
0: Ну, наверное, он трудоголик.
1: Ага, ко мне. Чего ты на меня так смотришь? Я просто пришел в хорошем настроении. И прическа у меня сегодня такая.
0: Игорь написал, у меня вот вторник обычно самый жесткий, когда понимаешь реальный объем работы. А в понедельник все еще лениво раскачиваются, можно работать в энергосберегающем режиме.
1: Ну, хорошо. Ну, просто прекрасно. Ну, что я могу сказать? Давай так, 50 на 50. Ни твоя, ни моя. Ладно?
0: Ну, давай так. Да, они действительно, понедельник, он разный.
1: Да.
0: Сегодня он максимально заряженный.
1: Солнечный, не дождливый. А вот через неделю я тоже буду говорить, ой, этот понедельник.
0: Мы же еще солнцезависимые все.
1: О,
0: и метеочувствительные.
1: Вот поэтому мы и предлагаем, чтобы наши слушатели не отходили от радиоприемников, потому что очень скоро расскажем прогноз погоды.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ

0: о погоде.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 15 сентября, на территории нашей страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 6-12, местами 3-5. Максимальная днем от 18 до 23 градусов тепла.
2: На эту ночь передают следующую температуру: плюс 8, плюс 12, ветер неустойчивый, переменная облачность без существенных осадков. Местами по городу утром туман. А днем же завтра, 15-го, плюс 19, плюс 21. Неустойчивый ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Мы прощаемся с вами до завтра. Не забывайте включать сайт mvolna.by, если находитесь не на территории Минской области, а где-то за ее пределами, ну и приложение «Радио Плеер Беларусь». Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич
2: и Вика Красовская. Мы с вами прощаемся. Желаем хорошего настроения и до завтра.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 12 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 12 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио.

0: начинается новый сезон.
1: МВ Радио.
2: Look what you've done for me.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 12 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 12 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.